заливено. Примиш руку ми на груди и то увид ме пробуди. Ночи су тешки,